0: narada. На видах шестих твоих фантастичных цвет, а шумлево зимний пот. А да, что не выпада, то, что выбрик маскарада.
1: Взмилуйся!
0: Эскапады зихи и твинси, то ты робишь суми всем.
1: А мне с твоей сфери в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший хляс. Где бы купание, где угла? Ты кто бы тем, а уже не стар, уже с ними тчал, вот и годою в падне встал.
2: Погодна потанцовка, Радия Погода.

Der Rhythmus, man mit muss, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играют чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага.